0: Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио «Рокс».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратья.

блистаю забытым словом. На заваленке с домом дедом парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара?

феврале научи меня ждать. Я верил тебе, отчаянно верил каждый.

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-vizlas.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 €. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали, так надо.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas Mėsnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mėsnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты. Легенды Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Reno Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Renault.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
0: Сказано на Радио Рокс.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv. Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Мизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с явления, которое осенью встречается особенно часто. После холодной и влажной ночи фары могут запотеть изнутри. Небольшой конденсат еще не говорит о неисправности. Большинство современных фар не являются полностью герметичными. В корпусе предусмотрена вентиляция для выравнивания давления. Когда влажный воздух попадает внутрь, прозрачная часть фары может быстро охладиться. В результате на ней появляется легкое запотевание. Если после начала поездки и включения света влага постепенно исчезает, причин для беспокойства обычно нет. Другое дело, когда внутри появляются крупные капли. Если вода собирается в нижней части корпуса, в таком случае необходимо проверить вентиляционные каналы и крышки ламп. Также осматриваются уплотнения и корпус фары. В нем могут появиться трещины или другие повреждения. Оставлять воду внутри надолго не стоит. От влаги страдают контакты и электронные компоненты. Со временем могут повредиться и внутренние поверхности фары. Следующая осенняя особенность связана с тормозами. После сырой ночи первые торможения могут сопровождаться шорохом или легким скрежетом. Через несколько нажатий на педаль звук исчезает. Причиной может быть тонкий слой поверхностной коррозии на тормозных дисках. Рабочая поверхность диска не защищена краской, поэтому после дождя или влажной ночи на ней довольно быстро появляется характерный налет. Во время первых торможений колодки очищают поверхность диска. После этого посторонний звук должен исчезнуть. То же самое касается вибрации при торможении или заметного изменения его эффективности. Такие симптомы уже не стоит объяснять только осенней сыростью. И еще одна осенняя проблема буквально падает с деревьев. Это листья. Особого внимания требует пространство под лобовым стеклом. Там находятся водоотводы, через которые дождевая вода уходит наружу. Осенью эти каналы забиваются листьями, хвоей и грязью. Вода начинает скапливаться там, где ее быть не должно. Последствия можно заметить уже в салоне. Появляется сырость, начинают чаще запотевать стекла. Может намокнуть ковровое покрытие. В некоторых автомобилях вода способна добраться и до электрических компонентов. Проверить стоит и дренажи люка или панорамной крыши. Вода должна свободно проходить по каналам и выходить наружу. Поэтому осенью полезно не просто убрать листья с кузова. Стоит очистить зоны водоотвода и проверить дренажи. Если в салоне уже появилась влага, необходимо найти ее источник. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатора, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер, там, сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Радио Рокс.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее век. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет. Вот

фей. Это имя Финисон. В суматохе белых ночей слышен колокольчик в звон. Это откровение фей. Кольцами союз закреплен.

По течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио «Рокс».